0: теперь на радио Р. Все летнее.
1: Дамы и туманы! И веня комиго! Вамонос аль фьер!

0: Радио Р. А что? Мне нравится.
1: Я работаю, у меня план. График плотный тут и там. Я серьезный музыкант.

0: и любимая. Радио Р.
1: Мы радуемся трофеям.

0: радио Р. Все летнее.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Слинков. Главные новости регионов за минувшие дни. С 1 сентября украинцам, которые уехали от войны, для бесплатного проезда в автобусах и троллейбусах Вильнюса понадобится именная карта украинца. При проверке контролерам нужно будет показать два документа – эту карту и удостоверение личности. Получить карту украинца можно в центрах обслуживания ЮДУ на улице Гележинкеля, 16, проспект Гедемино, 9А и проспект Конституции, 3. Мэр Тракайского района Андрюс Шатявичус заявил, что самоуправление ранее предлагало государству взять под свое управление две польскоязычные школы, но этого не произошло. Если государство считает, что эти школы должны оставаться самостоятельными, мы предложили конкретный путь – передать их государству. К сожалению, школы так и не были приняты, сказал мэр. Он подчеркнул, что школы не закроют, они продолжат работу как отделение других учебных заведений. 14 и 15 августа во дворе Национального художественного музея имени Чурлёниса в Каунасе в 7-й раз пройдет субуртине. Участники будут исполнять традиционные литовские многоголосые песни «Сутартинес» непрерывно 24 часа с 12 дня пятницы до 12 часов дня субботы, в том числе ночью. Присоединиться, послушать и научиться петь можно в любое время, вход бесплатный. Один из узнаваемых символов Висагинаса, стеллу Игналинской АЭС, обновили в цветах нового бренда «Альтра». Над оформлением работали висагинские художники Мария Тюрина и Владимир Ионов. В основание стеллы заложили камни, которые жители и гости города расписали во время праздника «Висагино 51». Российский рэпер Моргенштерн опубликовал фотографию у знака Вильнюса и подтвердил планы выступить в столице 31 октября. Он написал: «Рад, что еще остались страны, где законы действительно работают. Уважение Литве за отмену абсурдного запрета на въезд». Накануне мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в полицию и ДГБ с просьбой оценить, не представляет ли артист угрозы национальной безопасности Литвы.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Синоптики обещают, что сегодня будет ясно, без дождя. Ветер умеренный, температура воздуха 20-24 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: У нас четверг.
2: А четверг – это маленькая пятница.
1: Это и настроение хорошее, и персиды эти падали, и парады планет, и все на свете, что только можно, случилось на небосводе. И вот две звездочки спустились прямо оттуда в эфирную студию «Радио Р», чтобы утро вести вместе с вами.
2: Вау! Две светлых повести эти, да?
1: Две звезды, да-да. Две... Вот, ну вот так вот сегодня придумалось и подумалось.
2: Ну вот так.
1: Ну да, да, так и живем.
2: Вдохновились звездами.
1: Да, провожать тебя будем.
2: На море, да?
1: На море. На море. Значит, ну что надо? Вот что нужно для хорошего отдыха, как тебе кажется?
2: Ну, хороший сон.
1: Так, значит, надо рассказать что-нибудь сегодня про сон.
2: Да, ну, про еду.
1: Про еду, само собой.
2: Про хорошую погоду.
1: Вот тоже неплохо.
2: А и если... про то, что все кризисы в Вильнюсе решаемы.
1: Вот, примерно так. Даже если мы ни одной темы не затронем в течение эфира...
2: Это будут наши красные нити.
1: Это как будто бы косвенно мы про это.
2: Да.
1: Ну, чтобы ни один кризис не затронул ни одного из наших людей.
2: Подожди. У нас на пьедестале Жолинис выскакивают. Что-то я не слышу твоих планов никаких. Ага. Чем вы будете заниматься?
1: А я вот сидел вчера, значит, кино смотрел, знаете ли. Не знаю я еще о планах. Ну, венок буду, конечно, плести какой-то. Наверняка, ну, за травами поеду. Знаешь, сколько будет всяких выставок в Ботаническом саду возле Нововильни, там, вот ближе к Антоколю, который. Там невероятные будут в этот.
2: Ты поедешь, да?
1: Я был в Висагиносе, значит, и там...
2: Вот, все, он теперь, ну, вот...
1: Ну, какое-то время,
2: знаете,
1: да.
2: Когда вот бабушку отправляешь в Турцию, она возвращается, и она потом год рассказывает.
1: Рассказывает про то, как она была в Турции.
2: Вот у нас такая же история.
1: Значит, я встретил женщину, которая торгует лавандовыми изделиями. Она все делает из лаванды.
2: Лаванда.
1: Значит, мыло там, этот, и я купил чай.
2: Да, лаванда.
1: Лаванда. Значит, она нас узнала, сказала, что приходите к нам на радио. Надо вот списаться, не забыл, пока не забыл. Значит, вот. И она тоже будет в Ботаническом саду. Говорит, вот там вот приходите, будет большое вот в этот. Я говорю, ага. И такой думаю, так классно. И я так начал заваривать на ночь. Боже, какой сон. Вот если про сон ты меня спросил. Боже, у меня, наверное, лавандовые сны. Вот, понимаешь? Я, правда, их не помню, но по ощущениям, вот я раньше просыпался до будильника за 5 минут, сейчас бы я еще хотел, чтобы 15 минут мой будильник звенел. Так что, ну, не звенел. Не звенел.
2: Спасибо. А ты вот во сне поешь, сколько нам

0: Да-да-да. Сейчас мы и будем слушать.
1: А да-да? Я думала, запрещенка это оказалось.
0: Нет, так это ж София Ротару.
1: А, точно. Так Ротару всегда мы разрешаем.
0: Да, с кем она поет? Она с кем-то поет? Сейчас мы скажу тебе, господи.
1: Ну.
0: Горная лаванда. Боже, вылетела с головы. Наш любимец.
1: Так. Ну, наш любимец. На... У нас много любимцев с тобой.
0: Сейчас, я... Ну, боже, ну, помогайте мне.
1: Лаванда, песня.
0: Я к Йола и София Ротару.
1: А, я к Йола, наш любимец-то точно. Как мы его забыли-то?
0: Я к Йола и София Ротару, лаванда.
1: На прошлой неделе же видели с ним.
0: Ну, хорош, то... И прямо сейчас в нашем эфире.
1: Лапшу навешай. Як-Йол, наш любимец. Какую ты еще его песню знаешь, Як-Йол? О, лаванда в эфире Радио Р.

0: Радио Р.
1: Звездные предсказания и гороскопы на 13 августа. Проходимся по всем знакам зодиака. Давайте начнем с наших любимчиков совнов. Устройте небольшой праздник для друзей и близких, даже если окружающие не сразу поймут ваш порыв. Хорошее настроение не помешает.
2: Тельцы, сохраняйте спокойствие. Возможно, придется срочно исправлять чужие ошибки, пока они не привели к серьезным последствиям.
1: Близнецы, сегодня вы можете увидеть нечто, что изменит ваш взгляд на привычные вещи. Не спешите делиться впечатлениями с окружающими.
2: Раки, выбор сегодня может оказаться непростым, но даже не самый приятный вариант, лучше полной неизвестности.
1: Львы, не гонитесь за легкой прибылью. Ради небольшой выгоды сегодня легко совершить досадную ошибку.
2: Девы, сегодня вы сможете легко влиять на окружающих. Продумайте свои действия и используйте эти возможности с пользой.
1: Весы, возможно, придется упорно отстаивать свои позиции. Это потребует сил, зато сделает вас увереннее.
2: Скорпионы, сегодня лучше побыть в одиночестве. Вам пригодится независимость, спокойствие и минимум лишних эмоций.
1: Стрельцы, кто-то может начать активно проявлять к вам интерес. Не исключено, что это знакомство многое изменит.
2: Козероги, накопившейся энергии нужен выход. Найдите активное занятие, которое поможет выпустить пар без неприятных последствий.
1: Водолеи, уделите время друзьям. Возможно, кому-то из них нужна ваша помощь, хотя просить о ней человек не станет.
2: И рыбы.
1: Боже, зевота, зевота. Уходи к Федоту. Давай, рыбы.
2: И рыбы. Сегодня многое должно складываться лучше, чем вчера. Постарайтесь и сами удержать эту приятную тенденцию.
1: Дружочки-пирожочки. Ну, пока Эвелинка пойдет сейчас делать себе кофе, да?
2: Простите, вырвалась.
1: Ну да, все в порядке. Все понимающие люди. Все окей. Мы двигаемся далее по эфиру, потому что впереди у нас еще и музыкальная новинка, за которую вы можете голосовать на нашем сайте radio.r.lt.
0: Теперь на радио

0: Радио Р. Твое лето.
1: Наш эфир продолжается, и у нас музыкальные новинки. За них голосуем на нашем сайте radio.r.lt. Подраздел ТОП-20, двадцатка лучших песен, за ними следуют новинки, среди них так. Лирик и его песня «Аутентичная».
2: Лирик — это тот музыкант, благодаря которому у нас есть такие прекрасные аранжировки у исполнительницы Зиверт. Помимо этого, у него есть прекрасные, классные, движовые песни, за которые не стыдно. И вот сегодня в нашем эфире появляется новиночка, за которую тоже не стыдно.
1: Как он сказал, песня-праздник, let's go слушать.
2: Все, вот, ну, примерно коротко так. Ясно.
1: Да, Кирилл Ермаков, он композитор, саунд-продюсер в студии звукозаписи. Он впервые попал, как говорит, он сам рассказывает, в 6 лет. «Именно тогда мне снесло крышу. Я понял, чем хочу заниматься всю жизнь», — рассказал музыкант. Позже он получил профессиональное музыкальное образование, даже работал с оркестром. Говорят, дирижер — это сердце оркестра, как и саунд-продюсер — сердце хита.
2: Вот.
1: А он саунд-продюсер, вот, например, Зиверта.
2: Да.
1: Зиверт ее.
2: Юлия Зиверт.
1: Юлия Зиверт многих-многих ее песен, даже альбомов.
2: Да, и на бэках, кстати, в начале своей карьеры Лирик подпевал у Юлии,
1: да,
2: Зиверт.
1: Вот, ну и точно это вот в их команде, они там по случаю, вот, не знаю, премьера вот этой песни состоялась, и там она очень много поделилась всюду этим.
2: Конечно, есть, они, ну, поддерживают друг друга. Вот, ну, то есть... Я что-то выпускаю, ты делишься, ты что-то выпускаешь, я вообще всем про это рассказываю,
1: ну,
2: хожу.
1: Ну, так и надо, так, да, это мы так и живем, да, так в такое время живем.
2: Поддерживающие, твои... да?
1: Да, да, да, ты моими достижениями хвастаешься, как своими, я своими достижениями хвастаюсь, как своими, твоими хвастаюсь, как своими.
2: Блэк Бицепс хвастаешься, да, да, как своими.
1: Да, я...
2: Роберта Духневича как своими. Да, Рута Милутитя как,
1: да,
2: своими.
1: Потому что
2: Саша
1: это...
2: Сорокин как своими.
1: Да, со всеми я так. Я со всеми так. Я не стесняюсь. И мои
2: берите. Липа вышла замуж. Как вы думаете, чья заслуга?
1: Моя, конечно же. Моя, потому что именно я больше всех за нее болел.
2: Да, да, да.
1: Ну, после тебя, конечно.
2: Да.
1: За Дуа Липу так только после тебя. Ну вот.
2: А вот за ее мужа?
1: За нее муж только я первый сказал. Вот в нем есть что-то такое, понимаешь?
2: Еще вот в «Фантастических тварях», когда он снимал.
1: Дочка, Липочка, посмотри.
2: Посмотри, какой ляля.
1: Вот, говорю, вот и все. И за лирикой мы тоже болеем. Поэтому давайте сейчас слушать «Аутентичное» прямо сейчас в нашем эфире. Да.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Правительство смягчило требования для школ нацменьшинств в Вильнюсском, Шальчининском, Тракайском и Швенчонском районах. Если школа единственная в населенном пункте, с сентября в выпускных гимназических классах будет достаточно 8 учеников вместо 12. А во всей школе может учиться менее 60 детей. Министр образования Раминта Поповень объяснила, число учеников в Литве сокращается, поэтому мы должны гибко реагировать на изменения и не ухудшать условия обучения.
1: Министр внутренних дел Мартинас Кателинас заявил, что одна из причин нехватки полицейских, пограничников и спасателей – более высокие зарплаты в системе обороны. По его словам, там сотрудники могут получать 2.5 раза больше. Кателинас сообщил, что в следующем году зарплаты сотрудников служб МВД должны вырасти, но конкретные суммы пока обсуждаются.
2: А Министерство окружающей среды Литвы заявило, что Вильнюсский регион находится среди отстающих по сортировке отходов. Раздельно здесь собирают менее 40%, хотя установленная цель составляет не менее 70%. В других регионах показатель достигает в среднем 50-60%, а лучше всего с сортировкой справляется Алитусский регион. При этом в инфраструктуру обращение с отходами Вильнюсского региона в 2014-2020 годах вложили более 26 миллионов евро средств Европейского Союза.
1: Департамент охраны окружающей среды просит прокуратуру выяснить, законно ли Эконову складируют и сортируют бытовые отходы на улице Праманес в Новой Вильне, недалеко от жилых домов и реки Вильняля. Во время проверки выяснилось, что часть отходов находится не на твердом покрытии, а сточные воды могут отводиться неправильно. Эконовус потребует устранить нарушения, а властям рекомендуют поискать для отходов другое место подальше от жилых домов.
2: В Литве планируют создать для пожилых людей систему одного окна, чтобы необходимые услуги можно было получать через единую систему. Сейчас за них отвечают отдельно Министерство соцзащиты и труда и Министерство здравоохранения. Министр Инга Ругиненя говорит, мы уже заканчиваем подготовку плана, по которому система станет общей. Законопроект планируют представить Сейму этой осенью.
1: О погоде. Сегодня будет солнечно и сухо. Облаков немного, ветер умеренный. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла.
3: А утром было 8.
0: Вы слушаете Радио Р.
4: Лето.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Всех наших радиослушателей, конечно, интересует, Эвелина, как кафетерий.
2: Кафетерий балдежно.
1: Балдежно. Еще одно слово.
2: Да,
1: ну, хорошо. Балдеж, окей.
2: Но... Да, надо понимать, что мы живем с мамой абсолютно двумя разными жизнями. Просто потому, что моя мама заядлый миллениал,
1: да,
2: который откладывает деньги на все, и у нее всегда есть деньги.
1: Да.
2: А я зумер, и я хожу по кафетериям чаще.
1: И
2: трачусь на все. И у меня бывает, что не бывает денег.
1: Это абсолютно норма.
2: И я у мамы спрашиваю, говорю, ты была в этом кафетерии? Мама говорит, мы здесь покупали конфеты в подарок, а так я сюда не хожу. Ну, как-то, ну, дорого здесь. Я говорю, ну, в честь праздника, почему бы нет? А мы праздновали мой день рождения.
1: Да.
2: И мама говорит, ну, в честь праздника, то, конечно, можно. И там была россыпь десертов, и мама такая, ага, пока все не прочитал, очередь сзади нас
1: уже.
2: Это абсолютно не важно, когда тратятся большие, крупные денежные сбережения, понимаешь?
1: Понимаю.
2: Вот, и мама, конечно, насладилась десертом. Брат мой, конечно, это вот альфа-поколение, ну, удивительное поколение. Как так прийти в кафе, выпить какао, съесть гигантский круассан размером с его голову, ворчать на круассан. Ворчать на какао. А потом сделать вид, как будто это он заплатил за все.
1: Ну, тоже очень хорошо. Значит, я с мальчишкой, своим кибальчишкой, в принципе, лучшим другом, сходили в кино, значит, на Ок-стрит, конец Дубовой улицы, да, как-то так это, не знаю, как на русском правильно перевести.
2: Про динозавров.
1: Про динозавров, да, когда один район, квартал просто переместился в доисторический период, и там динозавры со времен Спилберга, ну, не было этих таких динозавров. Потрясающее кино. Просто семейное, развлекательное.
2: Угу.
1: Без каких-то либо, может быть, один момент там есть, который, ну, не эфирный, который я не могу...
2: Пикантный?
1: Как будто бы, да.
2: Как будто бы, да.
1: Но, в принципе, он просто разбавляет смешулька. Ну, смешулька больше. Вот. Но я такой посмотрел, все классно. Просто в какой-то момент я вот таки... вот так вот вздрагивал вот даже в некоторых
2: Женьку
1: моментах.
2: Женьку за руку держал?
1: Да, само собой. Просто всеми фибрами. Я был еще окружен, знаешь, это окружен вокруг людьми. Ну, то есть это ну, премьерный показ. Мы все такие дрожали.
2: Нервничали, да?
1: Да, было хорошо.
2: Ну, видишь, как повезло тебе. Ты пошел смотреть фильм про динозавров. Давно все критики говорят, что не было таких фильмов великолепных. С динозавром пошел, сам уже вхожу.
1: Слава богу, ты существуешь в моей жизни, которая не позволяет мне в доисторический период отправиться. Я все-таки в мезозое где-то...
2: Затерялся.
1: У дураков, знаешь, есть мысли сходятся. Один период назвали, потому что знаем, мезозой. Прямо слух объявили об этом.
2: А и все.
1: Ну да, дальше все.
2: А и вот такая вот она школьная программа.
1: Максимум программу услышали.
2: Ага.
1: Не, ну я, может, немножко больше.
2: Но где?
1: Ну давай,
2: тебя вообще из школы выгнать хотели.
1: Ну, совершенно верно. Ну, видите, на радио пристроили. Так что ничего страшного. Хорошо, далее мы будем выбирать второго полуфиналиста свадебных песен.
2: Будет сложно.
1: Будет сложно, надо будет постараться. Так что через 10 минут подключайтесь к нам.

0: Party.
1: Радио R.
2: У нас второй полуфинал свадебных песен, дамы и господа, поэтому мы с удовольствием приглашаем вас к нашему музыкальному патефону.
3: Из тех слов, знаешь, которые вот...
4: Робко, кафетерий.
2: Да, патефон. Если что. К нашему музыкальному патефону, чтобы вы нам помогли выбрать одну из двух песен. И сегодня сражаются.
4: Златослава Горько.

0: Ты сказала, мечтала вот быть под певкой у Игоря Николаева.
1: Но у нас выбор преступления. Я вообще не понимаю, как мы наших слушателей просто бросаем на этот ринг, где они должны сделать такой сложный выбор.
0: Да, и давайте попробуем. 05-2-305-005. Доброе утро, здравствуйте. Как зовут вас?
2: Здравствуйте, Ольга.
0: Оля, скажите, в чем секрет? Как вы его приворожили?
2: Я за Игоря Николаева.
0: Нет, это понятно. Я понимаю.
1: Ты что хочешь, чтобы Оля все свои секреты раскрыла?
0: Нет, мне интересно. Ну вот в чем...
1: Ага, она тебе расскажет, и ты потом пойдешь там по домам и бесит.
0: Да.
2: Секрет, он и есть секрет. Рассказывать нельзя.
0: Нельзя рассказывать. Понятно, Оль, принято. Игорь Николаев, отдаем
1: принято,
0: ваш плюсик.
1: Оль,
0: спасибо
1: вы
0: большое.
1: Молодец.
0: Не сдались. Хорошо. Я вам припомню, Оля. Вы
1: это ты только
0: спросите,
1: у нас ни шкаф, ни музей хранит секреты от друзей.
0: Ну, я все рассказываю. Да. У меня работа такая.
1: Ящик говорящий. А Оля молодец.
0: Спасибо большое. Спасибо. 05-2-305-005. Доброе утро. Здравствуйте. Как зовут вас?
3: Дарок.
0: Дарок, в чем ваш секрет? Как вы ее приворожили? Есть какой-то секрет?
3: Ну, нет,
0: наверное. Нет, наверное.
1: Да, скромностью получается.
0: Получается. Хорошо, Дарок, а песню за какую? Златослава, Николаев?
3: Николаев.
0: Принято. Угу. Спасибо большое вам. Хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Милана.
0: Милан, как у вас дела, как настроение, как ваше лето проходит?
4: Отлично.
0: Чем занимаетесь? У вас каникулы наверняка, да, Милан?
4: Конечно.
0: Да, ну,
4: конечно.
0: Понятное дело. Ну, вам, наверное, 100 книжек дали прочитать за лето, и вы уже все 99 прошли.
4: Нет.
1: Одну. А Милана, а вы когда-нибудь были на свадьбе?
4: Нет.
1: Еще не доводил.
0: Надо как-то наверстать.
1: Как круто
0: впереди все будет.
1: Ох,
0: Милан, давайте голосовать за песню. Златослава или Игорь Николаев?
4: Златослава.
0: Принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте. Как вас зовут?
5: Здравствуйте, Павел.
0: Павел, как у вас дела? Как настроение?
5: Ну, хорошо.
0: Есть какой-то у вас, Павел, мужской секрет, который женщина должна разгадать?
5: Наверное, нет.
0: Нет. Да что ж.
1: Опять загадочность.
0: Загадочность, наверняка. Или скромность у Павла тоже работает. Павел, Златослава или Игорь Николаев?
5: А какой у нас счет?
0: Один голос у Златославы, два голоса у Игоря Николаева.
5: Давайте поддержим интригу.
0: Златослава принято. 2-2. Спасибо, Павел. Вам хорошего утра, хорошего настроения. И теперь, собственно, решающий голос. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Давай 5.
0: Окей, выбираем. Здравствуйте, как вас зовут?
6: Здравствуйте, Маргарита.
0: Маргарита, смотрите, сегодня у вас ответственное задание, потому что от вашего голоса зависит, какая песня пройдет следующий этап и финал. Поэтому на вас вся интрига и держится, Маргарита. У нас есть Златослава, ее песня «Горько», где ты расскажешь вот это вот все. Или Игорь Николаев, который предлагает нам выпить за любовь. Какая
6: пусть
0: песня?
6: Будет Николаев.
1: Пусть будет Николаев.
0: Все, принято. Спасибо большое, Маргарита, вам хорошего утра
1: спасибо.
0: И хорошего настроения. Игорь Николаев проходит в финал.
1: Ну, Златослава тоже молодец. Смотри, боролась.
0: Боролась. Волосы. На Николаева напоролась.
1: А он ей такой выпил. За любовь.
0: Ну, сейчас и будем слушать, собственно говоря. Игорь Николаев прямо сейчас в нашем эфире, а завтра подведем итоги.

0: Выпьем за любовь.
1: Теперь на радио Р. Все летнее.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Итак, дамы и господа, мы напоминаем вам про наши соцсети все. Радио Р всюду, где только можно. Завтра у нас будет большое интервью.
2: Да.
1: Приходили к нам корги. Давай расскажем.
2: Да, приходили корги. Было замечательно. Очень порадовали нас. Очень всех оживили. Наш Валентин, модератор, вообще... Тут отчасти не
1: уписывался. Это правда. И все. Мне вчера...
2: Приписывали корги.
1: Что корги – это как бы моя собака.
2: Да, да.
1: Абсолютно. И даже Эвелина вот говорит,
2: абсолютно,
1: что это...
2: Абсолютно. Но вы просто бы видели, во-первых, Гинтереса, он давно таким не был, а тебе мало что радует. Ты пусть и рисуешься, что тебя котлеты радуют, суп радует. Но нет, тут просто был вот этот вот ребяческий взгляд. Он все, он готов с ним был... Их было двое.
1: Да, две собачки, да. Девочки.
2: Он значит, готов был и целоваться, и
1: так
2: обниматься.
1: Так они целовали и со мной.
2: И фотографироваться. Поэтому, да, я вот топлю за то, что тебе корги нужна.
1: Ну, да, да, да. Вот супруге надо будет сказать моей.
2: Нет, то есть какой-то шлем Дарт Вейдера ты покупаешь просто так, без разрешения супруги.
1: Да.
2: Всякую пластмассовую вот эту дичь китайскую, да. Я уж прошу прощения. Ты покупаешь за бешеные деньги, а корги купить без разрешения ты не можешь.
1: Ну.
2: Она же все равно, мы корги Стефания назовем в честь моделей различных, очень привлекательных. Она будет Стефания, вот у нас стул для Стефании есть, она будет приезжать на работу.
1: Да, да, да, то есть все... Вот план хулиган отличный.
2: А что, нет?
1: Вот.
2: Вот завтра.
1: Завтра. Да. Завтра будет интервью, и обязательно фотографии и всякие видяшечки появятся в наших соцсетях, вот, поэтому есть повод подписаться. Радио Р всюду, где только мы есть. ТикТоки, Инстаграмы, Фейсбуки, Ютубы, Спотифай. Всюду мы существуем.
2: Да.
1: Помимо всего прочего, есть два телеграм-канала. Один телеграм-канал, который называется «Новости в Литве», радио «Р», там поток новостей. Это просто новостная часть нашей радиостанции. И есть отдельно наши программы, где президентствуем Эвелина Никонорова, Гинтера Зукас. Там только мы что-то выкладываем, когда нам не лень и когда нам хочется.
2: У вас вчера ничего не выкладывали, но вся информация, которую выкладывали до, была актуальна вчера. Как мы так в будущее глядели?
1: В будущее? Потому что вот те люди, которые без хрустального шара могут вам предсказать и парад планет, и все, что только
2: возможно. Да, но всю информацию мы вот запостили, и вчера ничего не постили. Ну так получилось, так бывает.
1: Да.
2: И опа, и все актуально. И новостной канал, что приятно, конечно, у них там бывает. Мы как бы сотрудничаем, мы друг друга поддерживаем, но они иногда про нас забывают. А тут они бац, одну статью поделились, бац, вторую статью, и мы такие, что?
1: Что? Сколько наплыв? Подписывайтесь сюда, телеграм-канал «Соль и перец». Помимо, у нас есть еще наша платформа с Эвелиной, которая называется «Buy me a coffee».
2: Да.
1: Там, где вы можете нам оставить просто на чай, если вдруг... Ха-ха, смешулька какая, оставлю им на чай. Вот так вот можно?
2: Можно.
1: Или, боже, как они мне нравятся, какой сюрприз им сделать? Вот там можно, чтобы не ехать к нам на радио? Mm-hmm. Ну, понятное дело, если вы вдруг захотите с нам приехать сфотографироваться, тоже все это возможно.
2: Да.
1: Только заранее напишите и договоритесь.
2: Buy me a coffee, легко найти все ссылки, явки и пароли, опять-таки, в телеграм-канале нашем «Соль и перец». Ну и, конечно, Юрий, вы нас чего второе утро подряд балуете?
1: Ну, слава богу, повышайте ставки, Юра. Я шучу, конечно.
2: Спасибо огромное. Огромное спасибо
1: за поддержку. Нам
2: это на сосиски тебе, кстати, дальше Юра и шлет.
1: Спасибо. Уже вторую сосиску могу купить.
2: Так там две. Там пачку можно купить.
1: Я знаю, я подшучиваю. Ну, это ради красного
2: славца. Или ты как свои вюрсты, как всегда, из Баварии хотел.
1: Да, из Баварии заказывать хотел. Именно оттуда. Вот. Огромное спасибо, Юра. Всем остальным. Просто подписывайтесь всюду, где только мы есть. Если есть возможность нас поддержать, просто на чай, на кренделечки и кофеечек. Угу. А то у меня кофе закончился, уже надо покупать.
2: Либо это... перемолоть.
1: Либо перемолоть всю эту нервную систему.
2: Я бы перемолола тебе кофе. У нас просто покупают, вот тоже странно.
1: Зерновые.
2: У нас покупают зерно нам. И мы говорим, так у нас кофеаппарат не работает. Кстати, если кто-то умеет чинить кофеаппарат, вы нам почините его, пожалуйста, вы тогда... тоже. Мы им говорим, Андрю, ну ты ему с реки пупялю, ему с реки колос. И он такой, кукиш вам, пупяли соберите.
1: Пупяли соберите, и дает нам два мешка пупялиса.
2: А Гинтерес такой, мне что, грызть их, что
1: ли? Ну, примерно, да. Все, мы дальше можем трепаться бесконечно. Подписывайтесь сюда, где мы есть. Спасибо, что вы есть.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Министр соцзащиты и труда Инга Ругинене считает, что людей, совершивших сексуальные преступления против детей, нужно вносить в открытый реестр. Поводом стали дела двух священников, один из которых обвиняется в преступлении против 11 несовершеннолетних. Люди, совершившие преступления такого уровня, должны быть публично внесены в реестр, заявила министр. При этом она подчеркнула, что данные жертв должны быть защищены.
1: Между тем, правительство смягчило требования для школ нацменьшинств в Вильнюсском, Шельченинкайском, Тракайском и Швенчонском районах. Если школа единственная в населенном пункте, с сентября в выпускных гимназических классах будет достаточно 8 учеников вместо 12, а во всей школе сможет учиться менее 60 детей. Министр образования Раминта Поповене объяснила, что число учеников в Литве сокращается, поэтому мы должны гибко реагировать на изменения и не ухудшать условия обучения.
2: Более 1300 человек присоединились к коллективному иску против после масштабной кражи данных из центра регистров. Каждый требует по 5000 евро компенсации. Общая сумма уже достигает около 6,5 миллионов евро. Премьер Миндука Синкявичу заявил, что не будет вмешиваться в спор. Люди, чьи данные были украдены и которые могли из-за этого пострадать, имеют полное право обращаться в суд. По данным следствия, утечка могла затронуть около 500 000 человек.
1: Мэр Электрены Гедиминас Раткявичу сообщил, что в июле на свалке в Казокишке 10 раз фиксировали превышение нормы сероводорода. Максимум в 4 раза. В начале года превышение доходило до 24 раз. Ситуация до конца не решена, об этом заявил мэр. В самоуправлении Электрены по-прежнему действует экстремальная ситуация из-за загрязнения, источником которой считается свалка.
2: Правительство решило усилить границу с Россией и Беларусью. От пограничной патрульной тропы вглубь Литвы создадут 20-метровую полосу инженерных заграждений, а на отдельных участках шириной до 150 метров. Число парков с зубами дракона, бетонными блоками и другими средствами увеличат с 27 до 50. Министр обороны Роберта Скауна заявил, есть конкретный план, какие укрепления должны быть на расстоянии 5, 20 и 50 километров. На дополнительные работы до 30 года может понадобиться около 50 миллионов евро.
1: О погоде. Сегодня будет солнечно и сухо, облаков немного, ветер умеренный. Днем воздух прогреется до 20-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

где-то лишь только мираж. А может быть, это усталость и бред.

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Итак, дамы и господа, наш эфир продолжается, и мы двигаемся в сторону мероприятий. 13 число, значит, нам надо рассказать, о нескольких мероприятиях,
2: которые пройдут сегодня.
1: Значит, начинается в Уникчае фестиваль «Пурпуринес Вакарс». Это стратегически важное для Уникчая мероприятие, потому что оно ежегодно проходит, и это как дни Вильнюса, не знаю, дни Клайпеды, только для Уникчая. Вот «Пурпуринес Вакарс». Значит, помимо всего ярмарок, всего сопутствующего, там будет и концерты.
2: Да.
1: В программе «Daddy was a milkman». Это как... Я не знаю. Ну, простите.
2: Исполнитель литовский,
1: да,
2: «Daddy was a milkman». Да.
1: «Фисси бейсбол».
2: Да.
1: Вот так вот. «Пиюс опера». Этого я уже знаю. Так. Алина Орлова и ряд других исполнителей, которые ежедневно будут кто-то что-то показывать.
2: Должно быть волшебно.
1: Вот, 13-го, 14-го, соответственно, 15-го числа все в Уникчае посмотреть на это. Там театральные постановки, поэтические вечера и много-много-много всего остального.
2: Сегодня же в Паланге на террасе музея янтаря Паулина Паукштайтити представит свой акустический концерт. Билеты все распроданы. Полный солд-аут. Паулина этим просто хвалилась этим утром в сторис. Поэтому с чем мы ее, конечно же, и поздравляем. Должно быть волшебно. Поет она потрясающе. На пятки некоторым наступает. Поэтому
1: некоторым,
2: круто.
1: Которые сейчас продали два Вингиса подряд.
2: Два Вингиса. И заигрывают теперь со всеми СМИ, которые резко перепощивают любой инфоповод, который появляется с данной мадамой. Она, конечно же, шутит над ними, говорит, вы чего там, ребята, вы уже совсем поехали.
1: Вот, и я просто смотрел, когда ты билетов не могла на Джессику Шай, это мы про Джессику Шай намекаем, не могла достать, и она там рассказывала о том, что она даст два билета тому, кто прицепы.
2: Да.
1: Я думаю, вот, может, и великий прицеп ей предложить.
2: Вот, и она, конечно, потом удивилась, что многие наши порталы начали постить эту новость как что-то свежее наравне с кризисом мусора, с кризисом общественного транспорта, с какими-то...
1: А Джессики Шай нужны прицепы, знаешь?
2: Да, понимаешь?
1: Очень
2: забавно. Интересно было.
1: Паукштайтити будет выступать в замечательном пространстве, просто представьте.
2: Безумно красиво.
1: Невероятно красивый музей янтаря, там, где вот все фотографии из детства, где лев вот этот.
2: Да.
1: Это же вот эта русалочка и лев обязательно должна... Часть детского вот этого...
2: Восприятия.
1: Да, кода, который существует в Паланге. И вот в этом месте будет расположен ряд, музей янтаря делает ряд концертов всевозможных исполнителей.
2: Да.
1: Вот каждую неделю там кто-то выступает. На этой неделе Паулина Паукштайтити. Также в Паланге, в парке Олдман, это такое новое пространство Паланге, где все группы теперь выступают. Угу. Соответственно, антикварений Кашпировская Дантес. У них есть 4 альбома, значит, и все они вау.
2: Группа потрясающая. Классная, забавная, как будто бы даже нестандартная для литовской поп-музыки.
1: Да, не всегда радуют огромными концертными площадками, но когда вот куда-то приезжают, то есть они делают шоу веселя.
2: Да.
1: Вот это...
2: Веселя.
1: Я не зря так говорю, потому что вот они мне по вайбу, по настроению, по всему, как Black Biceps. Только Black Biceps веселее, потому что наши, понятное дело.
2: Да, твоя группировка.
1: Да, и более понятные, моему восприятию. А тут они вот по вот этому настрою, по всему-всему, себя отдачи, я один раз их видел, классные. И вот они сегодня в Паланге, соответственно...
2: Круто.
1: Сейчас будем антикварий Кашпировская Дантес слушать прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто...
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.

0: И мы продолжаем наш эфир. Немножко о кинематографе. Завтра на экраны литовских кинотеатров выйдут несколько лент. «Конец Дубовой улицы». Мы уже говорили про динозавров. Значит, и еще две ленты.
1: Один блокбастер мощный.
0: И второй блокбастер чуть менее мощный.
1: Романтичный.
0: Да. Блокбастер – это «Щенячий патруль», «Динофильм».
1: Да.
0: Если вам до 5 лет, это ваше кино.
1: Вот Гинтера собирается пойти. Он сказал, ну, мы с Женечкой были на одних динозаврах, мы должны пойти и на вторых динозавров.
0: Да. После кораблекрушения, которое произошло в мире «Щенячьего патруля», весь патруль попадает на остров динозавров, где знакомится с щенком Рексом. Угу. Новым.
1: Персонажем, да.
0: Собственно говоря, мэр Хамдингер, это постоянный враг «Щенячьего патруля», значит, он пытается остров поработить, превратить в какую-то там... А там еще вулкан пробудился. И, в общем, «Щенячьему патрулю» там много где поработать. Вот. Так что, если вам нравится вся эта серия, вперед.
1: Крепыш, значит, кто там еще? Крепыш, Рокси, не помню всех. Уже давно изучала.
0: Ну, твой любимый Крепыш. Понимаю, Крепыш, потому что ты сразу вспоминаешь.
1: Крепыш вообще потрясающий пес. Да, но все они соберутся. Вот интересно, лай там будет, не будет?
0: Ну, я не знаю. Ну, интересная франшиза получается. Надо все только изучать. Ну вот, «Щенячий патруль», «Динофильм». Для самых маленьких, понятно, есть что посмотреть.
1: Да.
0: Для постарше и романтических парочек идем на «Только на одну ночь». Угу. История заключается в том, что в Нью-Йорке в одну ночь разрешены случайные связи.
2: Сексуальные, понятное дело.
0: Пикантные связи. Ну вот, только на одну ночь разрешено любить...
1: Это правда друг... так в городе в Нью-Йорке?
0: Нет,
1: это фильма?
0: Для фильма так приду. Хотя, кто его знает? Это же Нью-Йорк, Нью-Йорк. Поэтому... Но нет, в данном случае для фильма разрешено в одну ночь любить друг друга с кем хочешь, как хочешь, какими угодно парами, тройками и так далее и тому подобное. Но... Оуэн и Элли не поддерживают этого.
1: Отрицают.
0: Они говорят, что нет, нужно, чтобы сердце любило.
1: Да.
0: Оуэн и Элли играют Моника Барбаро и Каллум Тернер.
1: Да.
0: Моника Барбаро — очень красивая женщина, которая встречается с Эндрю Гарфилдом, второй Человек-паук. Каллум Тернер — очень импозантный мужчина, как будто из 30-х годов Голливуда.
1: Да. Безумно прошлого красивый. Века.
0: Вот он муж Дуа Липы.
1: Соответственно, и наш муж тоже.
0: Точно
1: и тоже.
0: Как и Моника Барбаро, которая...
1: Она наша девушка.
0: Потому что мы любим Эндрю Гарфилда. У него сейчас еще шевелюра такая.
1: Он такой лев.
0: И вот у него такая львица. И львица очень хороша собой. И вот они играют эту пару, которую отрицают подобное. Но по странному стечению обстоятельств, конечно же, они встречаются.
1: Ты коснешься.
0: Именно. И вот они встречаются. Я очень
1: саундтрек Златослава, говорю.
0: Даже не по Дуа Липу. Представляешь, насколько бы это хорошо было.
1: И все такие,
0: знаешь, монеточка в «Человеке-пауке» на 3 секунды, а саундтреком фильма «Только на одну ночь» с Моникой Барбаро, с Каллумом Тернером, Златослава. Да вы с ума посходили. Как это могло случиться?
1: Но вот, это вот такие метавселенные.
0: Да, невероятно встречаются, сталкиваются. В общем, это такое романтическое кино с пикантными, как будто бы
1: интересно,
0: вокруг и
1: интересно, какой ценз?
0: Ценз? Ну, мне кажется, что фильм там 18+.
1: 18+?
0: Ну, я как бы не уверенности у меня нет.
1: Только на... Давайте проверим.
0: Потому
1: что, знаешь, я вот общаюсь с молодой прекрасной девушкой, которой 9 лет, и она вот сейчас стала на тропу мелодрам вот этих американских, 2000-х. Безумно от них фанатеет и угрожает каждый раз мне и ее маме, что мы будем смотреть, конечно, ром-комы.
0: Ну, и вот. Имеет право. Мне кажется, что нет. Это
1: Чуть постарше. Вот.
0: Нет. Чуть постарше.
1: Ценза нет, почему?
0: Нет, потому что он там точно не PG-13, там постарше. Потому что и время показов в Литве, ну, то есть там тоже же есть ограничения, что если там, например, фильм про динозавров, то он может быть в обеденное время. А если там вот для старшей аудитории,
1: плюс,
0: то он не может показываться ранее чем. Ну, то есть какое-то негласное правило. Поэтому только вечерние сеансы.
1: 16 плюс у этого фильма.
0: Ну вот и я говорю, что...
1: Тебе еще нельзя, тебе еще «Щенячий патруль», «Динофильм».
0: Пойдем на него. Миньоны еще в конце концов показываются.
1: А у нас такая смешная история с Гинтерсом. Каждый раз выходит он. В кино любит ходить утром, после работы. Вот закончил и пошел в кино. Как жаль, что летом все утренние сеансы это детские. Я говорю, ну подожди, тут все для тебя, все фильмы для тебя. Миньоны твои, патруль выходит сейчас. Да. Там еще какие-то мультфильмов добавили. Класс!
0: Да, да.
1: Балдеж.
0: Да, а мне приходится вечерних сеансов ждать.
1: Да, по-взрослому.
0: По-взрослому. Вот, ну мы с тобой вот на Одиссею, например, ходили. Да. Ну, мы же в дневной сеанс ходили, дневной. В принципе. Так что там все
1: хорошо. Ну, там и фильм 3 часа идет.
0: И там и народу было, вагоны маленькая тележка.
1: Полный зал.
0: Ну, вот именно, об этом и говорим. Угу. Ждем такого же на «Щенячьем патруле».

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Значит, мы когда... Когда я... Простите, мы. Я, когда был на Висогеносе в последнее время, и мы с Эвелинкой когда-нибудь посетим, наверняка, славный город Висогенос парно со своей лекцией, я напоминаю. У нас лекция есть. Полуторачасовая. Мы готовы...
2: Очень интересно.
1: Очень интересно. Мы готовы вещать. Вот, только приглашайте. Полтора часа лекции. Час. Мы на детях пробовали. Часовая.
2: Закапывай нас давай.
1: Ладно. Когда я был в Висогеносе, значит, мне говорят так: ой, ваша радиостанция громко на весь висогенский пляж вещает. Я говорю, конечно. Так вот сейчас, как говорят, сейчас давай какой-нибудь выход для висогенского пляжа. Там купаются как раз нас. Висогенский пляж, привет! И тем самым мы окунаемся. Обратили внимание, мой плавный переход.
2: Очень.
1: В Балтийское море, на которое Эвелина завтра отправляется и покидает нашу уютную столичную студию и оставляет меня одного оденешенька с моим динозавриком Валентином, с которым мы будем вздыхать. Вот так вздыхать.
2: А что вы будете вздыхать? Все супер, завтра пятница. Круто. Жоленис на пороге, на носу висит у каждого из вас. В целом, можете сократить немножко свой рабочий день. Говорю как начальник, да?
1: Да, совершенно верно. Спасибо
2: Но
1: тебе за это.
2: Но если вдруг вы, дорогие слушатели, работаете на официальной работе, на дядику, говорится, то официально по законам в рамках праздников
1: у вас в пятницу, нет, в пятницу, потому что в пятницу совпадает, но перед этим у вас на час сокращенный рабочий. А если вас не сокращают, должны платить вдвойне.
2: Не, лучше вас и вообще не сокращали никогда бы.
1: Ну, если не сокращают, то рабочее время.
2: Рабочее время.
1: Я
2: да.
1: об этом.
2: А
1: о
2: я вообще...
1: вообще не говорю. Что-то
2: а в честь Жоленис есть примета такая, издревле ходит. Я просто приметы подбирала для завтрашнего выпуска. Для завтрашнего. Я уже живу субботой. В субботу выходит выпуск «Год по нотам» про свадьбы. И вот там я подбирала различные приметы к традиции. Вот в Литве ходит традиция. Каждый начальник, который подарит по 20 евро, ну, литов когда-то, сейчас евро, когда-то были и зайчики, как это, вагнорки ваши. Да. Вот, евро подарит каждому своему работнику перед Жоленис, значит, в следующем году зеленых мани будет больше.
1: Мани-мани на кармане.
2: Да.
1: Помимо, сегодня в полдень выходит подкаст.
2: Подкаст «На связи с будущим 2.0» сегодня выходит на всех платформах. Ищите, во-первых, на сайте radio.r.lt, там легче и проще всего найти. Во-вторых, ищите в телеграм-канале «Соль и перец».
1: И Spotify-чка, Spotify-ушка тоже там
2: YouTube.
1: Появится. И всюду, где только возможно.
2: Будем говорить про современное искусство и как молодым людям вообще стоит ли бояться новых технологий в искусстве, стоит ли поступать в академию в целом.
1: Да.
2: Или же нужно осваивать технологию, писать код, и код все за вас решит.
1: Вот, и Ирина Лето у нас в гостях, и плюс, понятная выставка «Поколение Z» в МО-музее. Обратите на нее внимание.
2: До 30 августа в стенах МО-музея потрясающая выставка. Сходите со своими родителями, со своими детьми. Будет интересно. И будет о чем подискутировать.
1: Вот, Ирина Лето проводит там экскурсии, если что, на русском языке.
2: Мы идем.
1: Мы идем, как знатные, в этом сезоне.
2: Галеристки.
1: Галеристки и театралки. Вот, мы идем 23 числа воскресенья мы идем. Там суббота-воскресенье Ирина проводит, если что, выставки, записывайтесь.
2: У нее, получается, на этих выходных, мне как будто бы кажется, должны быть экскурсии.
1: Может быть, но в Инстаграме она указывает вот следующие выходные в качестве так обзорных, то есть можно записаться. Вот, и помимо всего, как театралки, мы еще идем на дядю Ваню. Старый театр в Маркуче 20 числа. Как минимум мы будем. Там можно нас встретить. Что галеристки, модницы.
2: Театралки, мы такие. Обобщая наши мероприятия на ближайшие несколько недель, могу сказать, что я, что Гинтерас прям отправляемся в мероприятческий тур-вояжи, потому что начиная с 18 числа с концерта Кастетаса в Вассерштрассе, где будет Гинтерас Зукас, и заканчивая 5 числом праздником в Немечине, мы будем просто гастролировать по всем мероприятиям нашей необъятной страны.
1: Ловите, мы... приступ. Ну, в день пятого в Неменчине Бакара.
2: Бакара.
1: Сейчас мы и Бакаро, будем. Точно. Конечно. Это же саундтрек нашей программы.
2: Yes, sir. Can boogie.
1: Сейчас нахожу и все, и приступаем. Дамы и господа.
2: Ну, да, класс. Бакара.
1: Бакара. Бакара, конечно.
2: Ну, у меня же четверг, маленькая пятница, поэтому Бакара.
1: Да, само собой. Ну, а завтра встречайте меня в программе «Соль и перец». Развлекательную часть беру на себя. Вот.
2: Как ты будешь комплименты сам себе говорить? Я такой хороший.
1: Я такой хороший, я такой пригожий. Именно так.
2: О, Бакара уже.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Министр финансов Тауримас Валис заявил, что правительство пока не планирует вводить новые налоги. Сейчас Министерство финансов оценивает результаты вступившей в этом году налоговой реформы и действующих льгот. По словам Валиса, после анализа могут обсуждаться изменения, в том числе не только новые налоги, но и снижение некоторых ставок.
0: Голоса регионов.
1: Руководители образовательных учреждений Чауляев возмутились письмом городского отдела образования, в котором их обязали за свои деньги купить билеты за 10 евро и после работы прийти на празднование 790-летия города или объяснить свое отсутствие. Об этом пишет ЛРТ. Некоторые сравнили это с обязательными парадами в советское время. Однако глава отдела образования Рута Чаучуленя позже заявила: участие в нерабочее время – личный выбор человека. И заверила, что обязательного требования покупать билет и приходить на праздник не было.
2: Служба контролера по равным возможностям признала дискриминацией решение организаторов Каунасского марафона не допускать к соревнованиям людей на колясках. Организаторы объяснили это безопасностью и предлагали таким участникам двигаться медленно в конце дистанции. Это беговое мероприятие, а не соревнование на колясках, ранее заявил организатор Гитис Шумскас. Служба вынесла Кауну Маратону Клубас предупреждение и рекомендовала обеспечить равные условия для спортсменов с инвалидностью.
1: Паланги определились с архитектурой будущей художественной галереи, которую планируют построить на улице Витаудо рядом с парком Берутес. Победил проект студии Хейма. Одноэтажное здание с волнообразной крышей, напоминающей дюны и морские волны. В галерее площадью около 3500 квадратных метров планируют выставочные образовательные пространства, зал для мероприятий, книжный магазин и кафе, а рядом парк скульптур.
2: Ну а в Вильнюсском районе в озере Алиюны обнаружили повышенное микробиологическое загрязнение, поэтому жители пока просят там не купаться, несмотря на жаркие выходные. В остальных 12 проверенных водоемах Вильнюсского района качество воды соответствует нормам. В озере Алиюны проведут повторное исследование, после которого сообщат, когда купаться снова будет безопасно.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня будет солнечно и сухо, облаков немного, ветер умеренный. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, а в эфире Радио Р все самое актуальное.
2: Премьер-министр Минугас Синкевичус на следующей неделе посетит Латвию, а позднее Эстонию. Во время визитов планируется обсудить безопасность и оборону, нелегальную миграцию из Белоруссии и другие вопросы. В правительстве говорят, что премьер намерен активизировать сотрудничество стран Балтии.
1: Между тем, правительство планирует быстрее повышать пенсии в 2027 году. Премьер Миндугу Синкевичу заявил, что обычная индексация дала бы рост примерно на 10%. Но за счет профицита содра пенсии могут увеличить еще больше. «Я лично считаю, что рост мог бы быть и выше 10%, сказал премьер. В этом году пенсии в среднем выросли на 12%.
2: Бывший член Государственного совета по регулированию энергетики Елена Дилиеня после окончания срока полномочий получила около 22,5 тысяч евро выходного пособия. Менее чем через 2 месяца она вернулась в ту же организацию, но уже на должность главного советника с зарплатой около 5 тысяч евро в месяц.
1: На руки?
2: Ну нет.
1: На бумаге, да.
2: В Совете заявили, закон не запрещает бывшим членам Совета возвращаться на работу на другие должности. Поэтому как бы все окей, все нормально. Как бы выходное пособие 22 тысячи, зарплата 5 тысяч. Как бы все окей, все законно.
1: Все окей. В Вильнюсе 98% подавших заявления уже приняты в выбранные школы, однако прием продолжится до начала сентября. Дополнительные приглашения будут рассылаться 21, 25 и 28 августа. В городских детских садах сейчас свободно 810 мест, при этом в очереди остаются 887 детей. Половина из них уже посещают частные детсады.
2: Больше всего свободных мест в Жермунае, Уйненкай, Каролинишке, Свершуришкес и Лазденай. А самые длинные очереди в Веркяй, Пилайте, Пошилай, Чифобионишкес и в лучшем микрорайоне столицы в Новой Вильне. Дети и родители спокойнее встретили лето, поскольку многие еще до начала каникул знали, в какую школу пойдут, сказал вице-мэр Вильнюса Витутас Миталас.
1: О погоде. Сегодня будет солнечно и сухо, облаков немного, ветер умеренный. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: 12 часов в Литве, а в эфире Радио Р сейчас. Гинтера Сантана с бури, рожденный в Баварии Зукас. И я, Евелина Никонорова, расскажем все самое интересное.
2: Министр обороны Робертас Каунас заявил, что в 27 году на оборону следует выделить как минимум 5% ВВП. Окончательную сумму еще согласуют с премьером и министром финансов. Отдельно до 30 года около 2 миллиардов евро планируют направить на противовоздушную оборону, в том числе дополнительные средства на защиту от дронов.
1: Между тем, министр социальной защиты и труда Инга Ругинени осенью предложит Сейму установить обязательные требования к социальному жилью по всей Литве. Оно должно быть безопасным, без плесени и сырости, с исправной сантехникой и пригодным для нормальной жизни. Социальное жилье – это помощь государства человеку, а не наказание за то, что ему трудно, заявила министр. Поводом стала история в Вильнюсе, где некоторые социальные квартиры, по данным Лайсвест ТВ, сдавались жильцам с плесенью и в плохом состоянии.
2: А в Литве планируют создать для пожилых людей систему одного окна, чтобы необходимые услуги можно было получить через единую систему. Сейчас за них отвечает отдельно Министерство социальной защиты и труда и Министерство здравоохранения. Министр Инга Ругиненя говорит, мы уже заканчиваем подготовку плана, по которому система станет общей. Законопроект планирует представить Сейму осенью. Еще напомню, она вчера заявила, вчера или позавчера, что она любит танцевать.
1: И дискотеки тоже ожидаются.
2: Готово, готово.
1: Пока не восстановлен Вильнюсский сортировочный завод, все коммунальные отходы региона на полгода передали трем частным компаниям – «Экобазе», «Экосервис» и «Эконовус». Их сортировка обойдется в 8,5 миллионов евро, и еще почти 4 миллиона заплатят за сжигание части мусора на Вильнюсской когенерационной электростанции. Расходы возьмет на себя Вильнюсский центр управления отходами.
2: А еще напоминают, что в Литве детям до 7 лет государство компенсирует 70% базовой стоимости стекол для очков, а при более серьезных нарушениях зрения – всю базовую стоимость. Получить компенсацию можно раз в год по электронному рецепту офтальмолога. То есть записывайтесь. Это, если ребенку нужны очки, то вам пым, там называют рецепт, и тогда вы компенсируют 70% стекла.
1: Классно,
2: только за оправу,
1: да,
2: нужно будет заплатить. Да. Оправа не компенсируется, ее родителям нужно покупать самостоятельно.
1: О погоде. Сегодня будет солнечно и сухо. Облаков немного, ветер умеренный. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето. Лето. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: 13.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. После обвинения двух священников в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, премьер Миндаугас Синкевичус заявил, что ждет от церкви открытости и сотрудничества со следствием. Сексуальному насилию над детьми нет и не может быть никакой терпимости. Нет должности, авторитета, учреждения или статуса, которые могли бы защитить от ответственности, подчеркнул премьер. Он добавил, что уважение к церкви не должно означать молчание.
0: Голоса регионов.
1: С 18 августа пожилых жителей Вильнюса приглашают на бесплатные походы по городу. Они будут проходить раз в месяц. На выбор предложат маршруты в 5 или 10 километров. Первый поход начнется в 10 утра у скульптуры Крекжютес, рядом с Национальной художественной галереей в рамках проекта Суситикем. Также будут бесплатно проходить занятия гимнастикой, танцами, боевыми искусствами и самомассажем. В Вевесе завершили раскопки на месте захоронения советских солдат возле костела Святой Анны. Археологи обнаружили останки 81 жертвы Второй мировой войны. После антропологических исследований их перезахоронят на православном кладбище Вевеса. Ранее комиссия по десоветизации признала захоронение в центре города объектом, пропагандирующим советскую идеологию. Паланги определились с архитектурой будущей художественной галереи, которую планируют построить на улице Витауто рядом с парком Берутес. Победил проект студии «Хейма» – одноэтажное здание с волнообразной крышей, напоминающей дюны и морские волны. В галерее площадью около 3500 квадратных метров планируют выставочное образовательное пространство, зал для мероприятий, книжный магазин и кафе, а рядом парк скульптур. В озере Алиюной в Вильнюсском районе обнаружили повышенное микробиологическое загрязнение. Поэтому жители пока просят там не купаться. В остальных 12 проверенных водоемах Вильнюсского района качество воды соответствует нормам. В озере Алиюной проведут повторные исследования, после которых сообщат, когда купаться снова будет безопасно. Мэр Электриной Гедиминас Раткявичус сообщил, что в июле на свалке в Казокишке 10 раз фиксировали превышение нормы сероводорода. Максимум в 4 раза. Ситуация до конца не решена, заявил мэр. В самоуправлении Электриной по-прежнему действует экстремальная ситуация из-за загрязнения, источником которого считается свалка.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью термометры покажут 8-12 градусов тепла, а вот завтра днем воздух прогреется до 23-27.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Женя Соленков тут с вами у микрофона. Хороший день начинается, а ваш точно продолжается. Как всегда, на приятной волне, с улыбкой, позитивом. Провожаем середину рабочего четверга. Двигаемся в его вторую половину, чуть более ленивую, потому что четверг – это маленькая пятница, а завтра получается большая пятница. А учитывая, что в субботу жёленец, так это получается, что еще и на час меньше работать официально. Но это завтра.

0: Реклама.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте билетей. Не

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Если вы еще не придумали, чем сегодня заняться вечером после работы, то сообщаю вам, что 13 августа, сегодняшний четверг, это день встреч. Так и записано в моем любимом календаре, в котором есть события на каждый день. День встреч — это же прекрасный повод написать, позвонить какому-нибудь старому знакомому, другу, приятелю, с которым давно не виделись, и увидеться, ну или хотя бы просто немного поболтать. А еще, как здесь пишут, день встреч — это день не случайных каких-то там встреч, поэтому даже если вы просто кого-то встретили, случайно разговорились в кафе, в магазине, это все случайно, но не случайно. Оказывается, это встречи, которые могут принести вам новое, доброе, долгое знакомство. Так что вот как минимум сегодня глядите по сторонам, обращайте внимание на людей, которые обращают внимание на вас, улыбайтесь друг другу, и таким образом вы даже будете соответствовать календарю сегодняшнему. Надеюсь, что вчера, кстати, те, кто очень собирался, увидели солнечное затмение. Я же посмотрел его на фотографиях в социальных сетях. Действительно, очень красиво, я все пропустил по уважительным причинам. Одной из уважительных причин можно считать как минимум то, что в том месте, где я пытался наблюдать за солнцем, мне мешали дома, деревья и облака. Хочется верить, что вам ничего не помешало насладиться этим событием. А мы с вами двигаемся дальше на волнах Радио Р.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.

0: Радио Р.
1: 14.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Польша столкнулась с беспрецедентной кибератакой. Хакеры похитили почти 19 миллионов записей с данными пациентов платформы MyDr, которой пользуются врачи и клиники. Министр цифровых дел Кшиштоф Гавковский заявил, были похищены 19 миллионов записей с различными данными, которые можно связать между собой. Пока власти считают, что за атакой стоят киберпреступники, действовавшие ради финансовой выгоды. В Вильнюсе в районе Жермунай мужчина снимал наличные в банкомате у магазина IKEA, когда аппарат внезапно загорелся. Деньги со счета уже списали, но наличные мужчина получить не успел. К приезду пожарных открытого огня уже не было. Их помощь не понадобилась. В Литве планируют создать для пожилых людей систему одного окна, чтобы необходимые услуги можно было получать через единую систему. Сейчас за них отвечают отдельно Министерство социальной защиты и труда и Министерство здравоохранения. Министр Инга Ругинени говорит, мы уже заканчиваем подготовку плана, по которому система станет общей. Законопроект планирует представить Сейму осенью. Министр обороны Роберта Скаунас заявил, что в 2027 году на оборону следует выделить как минимум 5% ВВП. Окончательную сумму еще согласуют с премьером и министром финансов. Отдельно до 2030 года около 2 миллиардов евро планируется направить на противовоздушную оборону, в том числе дополнительные средства на защиту от дронов. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус на следующей неделе посетит Латвию, а позднее – Эстонию. Во время визитов планируется обсудить безопасность и оборону, нелегальную миграцию из Беларуси и другие вопросы. В правительстве говорят, что премьер намерен активизировать сотрудничество стран Балтии. И о погоде. Ближайшей ночью будет малооблачно. Столбики термометров покажут 8-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: 13 августа. Сегодняшний день, дорогие наши радиослушатели, дамы и господа, мы день, который наполнен в истории различными событиями. Мало ли, на всякий случай, поделюсь с вами, будете знать. 13 августа. 137 лет назад, в 1889-м, в США запатентован телефон-автомат. Да-да-да, это те самые телефоны-автоматы, будки с которыми раньше стояли повсюду. Нужно было бросить туда монетки и дозвониться туда, где ваш голос очень ждали. Также 113 лет назад в Англии впервые выплавили нержавеющую сталь. О, это очень хорошая вещь, между прочим, и даже в быту мы ей пользуемся до сих пор очень усиленно. Во всяком случае, как говорят специалисты, самые лучшие кастрюли и сковороды – это все то, что сделано из нержавеющей стали. Потому что когда-то очень популярные с тефлоновым покрытием, особенно если его поцарапать, они выделяют всякие неприятные вещи в нашу еду. А вот нержавеющая сталь – это супер-пупер вещь. Ничего лишнего в еду не попадает, если у вас такая сковорода. Я, кстати, тут что-то помучился, нашел себе сковородку хорошую пару, вот, наверное, месяц назад, полтора, из нержавеющей стали. Ну, думаю, все, как сейчас здорово и здорово я буду готовить для всей семьи. Но оказалось, что нужно как следует попривыкнуть к таким сковородкам. Она очень быстро нагревается, и все, что я на ней готовлю, нержавеющая сталь, она же не пригорающая сталь, такого же нет. Не пригорающая, вот так вот правильно говорить. И это достаточно сложно. Ты готовишь и не можешь отвлечься ни на секунду, потому что на секунду отвлекся, все уже пригорело. 13 августа, 94 года назад в Италии успешно прошло испытание коротковолновое радио FM. Это те волны, которые вы как раз сейчас и включили. Волны, на которых мы с вами встречаемся. На них же, мои хорошие, и остаемся.

0: break my heart.
1: Вы слушаете Радио Р.
2: Специально для жителей и гостей Каунаса. Сегодня, 13 августа, в парке Малого Ажуалинаса пройдет фестиваль природы и сообщества «Древес». С 5 часов гостей ждут концерты, прогулки, экскурсии, творческие мастер-классы и встречи, посвященные природе и истории крупнейшей городской дубравы Европы. На сцене выступят проекты «Энтропия», также группы «Экете» и «Орей». Вход свободный. Так что в Каунасе можно посетить вот такое прекрасное мероприятие «Погулять по дубравам». Огромное количество мероприятий сегодня, 13 августа. Об этом расскажу чуть позже, что там нас ждет в ближайшие дни по мероприятиям. Но вот еще сообщаю, что с 13 сегодняшнего дня по 15 августа в Рокишкисе состоится юбилейное 10-е ралли «Рокишко Гранд Ралли». Участников ждут 17 скоростных участков на городских улицах и окрестных дорогах. 14 августа, это завтра, на площади Независимости в Рокишкес пройдет официальный старт соревнований и концерт Саша Сунга. 15 августа после финиша и церемонии награждения в усадьбе Рокишкеса выступит Джордана Буткутти.

0: Радио Р.
1: 15.00 в Литве. В студии Женя Соленков. Новости. Министр культуры Лукас Альсис считает понятным решение Вильнюса сокращать использование русского языка при обслуживании жителей. Однако такие изменения, по его словам, должны проводиться системно и с учетом потребностей нацменьшинств и украинцев. «Мы должны понимать, что в Вильнюсе живет немало людей, для которых русский язык остается основным бытовым языком», — сказал министр. При этом в государственных и муниципальных учреждениях, по его мнению, прежде всего должна использоваться литовская речь. В Литве детям до 7 лет государство компенсирует 70% базовой стоимости стекол для очков, а при более серьезных нарушениях зрения – всю базовую стоимость. Получить компенсацию можно раз в год по электронному рецепту офтальмолога, а право не компенсируется. Ее родителям нужно покупать самостоятельно. Бывшая член Государственного совета по регулированию энергетики Елена Деление после окончания срока полномочий получила около 22 тысяч евро выходного пособия. Менее чем через два месяца она вернулась в ту же организацию, но уже на должность главного советника с зарплатой около 5 тысяч евро в месяц. В совете заявили, закон не запрещает бывшим членам совета возвращаться на работу на другие должности. Правительство решило усилить границу с Россией и Белоруссией. От пограничной патрульной тропы вглубь Литвы создадут 20-метровую полосу инженерных заграждений на отдельных участках шириной до 150 метров. Число парков с зубами дракона, бетонными блоками и другими средствами увеличат с 27 до 50. Министр обороны Роберт Аскауна заявил, есть конкретный план, какие укрепления должны быть на расстоянии 5, 20 и 50 километров. На дополнительные работы до 30 года может понадобится около 50 миллионов евро. Министр финансов Тауримас Валис заявил, что правительство пока не планирует вводить новые налоги. Сейчас Министерство финансов оценивает результаты вступившей в этом году налоговой реформы и действующих льгот. По словам Валиса, после анализа могут обсуждаться изменения, в том числе не только новые налоги, но и снижение некоторых ставок. И о погоде. Ближайшей ночью малооблачно. Температура воздуха 8-12 градусов. А вот завтра днем 23-27, как обещают синоптики, без дождей.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: А вы знали, я, например, не жду не так. А вот вы знали, я, например, не знал, что сегодня день левшей, оказывается. А вот вы знали, я, например, не знал, что сегодня, 13 августа, отмечается праздник такой необычный, Международный день левши, ну, который, естественно, посвящен людям, которые пользуются преимущественно левой рукой. А таких, как утверждает статистика, где-то 10-12% населения Земли. У большинства леворуких людей ведущим является правое полушарие мозга, которое отвечает за образное мышление, интуицию, эмоции и творческий подход. Не зря говорят, что левши очень творческие. И эти люди часто задействуют оба полушария сразу при решении задач. Тогда как правши, ну вот такие, как я, действуют более локально. У левшей степень связи между правым и левым полушариями может отличаться, что делает их нейронные пути более гибкими. И, как говорят врачи, благодаря гибкости нервной системы левши порой быстрее восстанавливаются после травм головного мозга. Желаю, конечно, никому на себе не проверять эту статистику. А еще левши чуть-чуть иначе ориентируются в пространстве, из-за чего в детстве иногда зеркально пишут буквы или цифры. А что касается эмоциональной составляющей, то левши чаще бывают впечатлительными, импульсивными и остро реагируют на внешние события. Вот так вот, дамы и господа. Левши очень необычные. Я, кстати, завидовал в детстве. У меня вот был друг, одноклассник Игорь. Он был левшой, я все время завидовал, потому что мне казалось, что именно от этого он невероятно творческий и очень здорово рисует и на инструментах играет. Я все время думал, почему я не левша? Я бы тоже был таким талантливым. Хотя на самом деле не думаю, что талантливость, талант в музыке и в художественном всяком искусстве и в изобразительном зависит от того, какой рукой ты больше чаще пользуешься.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Радио РР.

0: Радио Р. Всегда по пути.
1: 14 и 15 августа в городе Дугштас пройдет праздник, посвященный 165-летию города. Гостей ждут ярмарка, выставки, концертная программа, развлечения для детей, вечернее лазерное шоу с дискотекой. Во второй день состоится праздничная месса, выступление творческих коллективов, шоу драконьих лодок. На лодках-драконах еще и шоу какое-то. Встреча байкеров, а на протяжении всего праздника будут работать аттракционные торговые палатки с едой и напитками. Так что, если вы не знали, чем себя занять в ближайшие выходные, которые, можно считать, наступают с завтрашнего дня, с пятницы, потому что именно с завтрашнего дня начинается праздник в Дугштасе. Так что вперед можно посетить.

0: Радио Р.
1: 16:00. Новости. Правительство планирует быстрее повышать пенсии в 2027 году. Премьер Миндугас Синкевичус заявил, что обычная индексация дала бы рост примерно на 10%, но за счет профицита Содра пенсии могут увеличить еще больше. «Я лично считаю, что рост мог бы быть и выше 10%, сказал премьер. В этом году пенсии в среднем выросли на 12%.
0: Голоса регионов.
1: Правительство смягчило требования для школ нацменьшинств в Вильнюсском, Шальчининском, Тракайском и Швенчонском районах. Если школа единственная в населенном пункте, с сентября в выпускных гимназических классах будет достаточно 8 учеников вместо 12, а во всей школе сможет учиться менее 60 детей. Министр образования Раминта Поповени объяснила, число учеников в Литве сокращается, поэтому мы должны гибко реагировать на изменения и не ухудшать условия обучения. Руководители образовательных учреждений Щауляя возмутились письмом городского отдела образования, в котором их обязали за свои деньги купить билет за 10 евро и после работы прийти на празднование юбилея города или объяснить свое отсутствие, пишет ЛРТ. Некоторые сравнили это с обязательными парадами в советское время. Однако глава отдела образования Рута Щаучуления позже заявила: «Участие в нерабочее время – личный выбор человека», и заверила, что обязательного требования покупать билеты и приходить на праздник не было. Служба контролера по равным возможностям признала дискриминацию решения организаторов Кауновского марафона не допускать к соревнованиям людей на колясках. Организаторы объяснили это безопасностью и предлагали таким участникам двигаться в конце дистанции медленно. Это беговое мероприятие, а не соревнование на колясках, ранее заявил организатор Гитис Шумскас. Служба вынесла Кауно-маратону клуба с предупреждением и рекомендовала обеспечить равные условия для спортсменов с инвалидностью. В Вильнюсе 98% подавших заявлений уже приняты в выбранные школы, однако прием продолжится до начала сентября. Дополнительные приглашения будут рассылать 21, 25 и 28 августа. В городских детсадах сейчас свободно 810 мест, при этом в очереди остаются 887 детей. Половина из них уже посещает частные детсады. Больше всего свободных мест в Жермунай, Науенинкой, Каролинишкис, Вершулишкис и Лаздинай. А самые длинные очереди в Веркяйпе, Лайте, Новой Вильне, Пошилайче и Фабионишкес. Дети и родители спокойнее встретили лето, поскольку многие еще до начала каникул знали, в какую школу пойдут, сказал вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. В пятницу ночью и днем будет малооблачно. Ночью столбики термометров покажут 8-12 градусов тепла. Завтра днем 23-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: чувствую.
1: На радио Р. Летний хит-парад.
2: Очередной йоу-хеллоу, родненькие. Продолжаем хороший день на волнах Радио Р. Мы рады, что вы с нами. И хочется верить, что ваш рабочий четверг уже медленно, но уверенно подходит к своему логическому завершению. Завтра пятница, и напомню для всех тех, кто завтра работает вовсю, в целом должен быть на час меньше рабочий день. Ну, кроме того, что вы и так в пятницу пораньше стараетесь убежать, так еще и официально на час меньше, потому что в субботу 16 число, и там жоленес. А раз он выпадает на выходной, нужно что-то приятное для всех нас с вами. То есть что? Правильно, на час меньше поработать в пятницу. И там нужно быть внимательными. Если в пятницу у вас нет возможности работать на час меньше, то ваш работодатель за этот час вам должен заплатить в два раза больше, чем за обычный час ваш рабочий. Вот так вот. А если вы еще и в субботу работаете, и это праздничный день, то там в 2.5 раза дороже каждый час обходится работодателю, а вам от этого выгодно, ну хоть как-то выгодно, если в выходной день вы весь в работе или вся в делах рабочих. Синоптики обещают нам выходные очень неплохую погоду. И я посмотрел расписание погоды на месяц вперед и хочу сказать, что если эти выходные у вас свободны, вам повезло, потому что дальше какие-то непонятные дожди, температура воздуха уже не такая радостная, какой может быть. Например, в эти выходные будет тепленько, а уже в следующие достаточно прохладно. И мне хочется задать вопрос всем этим климатологам, которые говорили, что это лето будет таким жарким, это лето будет таким засушливым, в том числе и в Литве тоже будет засуха, жара. А как это так? Это вот лето заканчивается, я все думал, ну может август выдастся таким, как тут нам наобещали, ужасно жарким. А нет, ничего подобного. Ох, и верить этим синоптикам сил нет просто.
3: Моя любовь к тебе без причин, я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой. Что поет тебе, люби меня, говорит тебе я твой, что зовет тебя по имени.

0: Радио R на волне хорошего настроения.
1: Настал момент разобраться с тем, что будет происходить в ближайшие дни, где, как, чего, когда можно посетить. Итак, с 13-го, даже сегодняшнего дня, по 15 августа в Аникщай состоится 19-й фестиваль культуры. В программе концерты, поэтические чтения, театральные постановки, кинопоказы и фотовыставки. В Ниде концерт. На летней террасе Сангрита выступит группа «Балтас Варнас». Концерт под открытым небом. Зрителей ждет вечер музыки, сочетающий инди, фолк и литовские народные мотивы с атмосферой природы и летнего курорта. Еще бы, в Ниде, чтобы не было летнего курорта и атмосферы природы. Огромное количество разных концертов в Паланге. Я даже устану это все перечислять, но рекомендую вам, если вы находитесь в Паланге и устали от солнца и прогулок вдоль моря, то нужно зайти на сайт Радио R в раздел «Полезное мероприятие» и там найти кучу, просто огромное количество всего, что будет происходить в Паланге, в Клайпеде и в любых других местах, городах и городочках. Вот, например, с 13 по 16 августа в Кретинге состоится заключительный этап концертов юбилейного фестиваля старинной музыки. Гостей ждет, например, вечер музыки Баха для барочной скрипки и органа, сольный концерт итальянского органиста Массимилиано Расквиетти и финальное выступление испанского ансамбля Академия дель Пьяцере, который впервые представит на фестивале консорт из 4 виол да гамба. Господи, я вот что сейчас тут сказал, если бы я понимал, что это до конца, я бы вообще восхищался. А так восхищаюсь, что есть какие-то вещи, которые я не понимаю, а это что-то великолепное, и, возможно, кто-то из вас именно за этим и поедет в Кретингу. Тракай приглашает всех на Жолине с 14 по 16 августа. В Тракай пройдет праздник Жолини. С гостей ждут праздничная ярмарка 15 августа, торжественное шествие, праздничное богослужение и традиционный праздник на Караимском острове с концертами, народными ремеслами, мастер-классами и угощением традиционным капустным супом. Это самый первый остров, на который вы попадете по деревянному мостику, если идти со стороны улицы Караима к Тракайскому замку. Вот там все это будет. Суп там капустный. Жолинец будут отмечать повсюду, естественно. И вот, например, Крекиновскую базилику украсят 100-метровым венком из трав и цветов, которые местные жители плетут вручную. А в Вильнюсе 15 августа у эстрады в парке Вингис состоятся 5-е гонки корги. На участие уже зарегистрировались более 100 собак из 7 стран. А зрителей ждут забеги и конкурс костюмов, соревнования по самому громкому лаю и поиску лакомств, а также новая полоса препятствий для начинающих. Впервые в гонках примет участие один из самых титулованных корги США – мистер Коргинтон, который поборется за победу с двукратной чемпионкой из Литвы по кличке Мока. Ох, если хотите насмотреться на собачек корги, пожалуйста, в парк Вингис. 15 августа в концертном зале Паланги группа «Королишка R2» представит программу «Ишлето Лайжеси Сауле». Зрители ждут самые известные песни коллектива, а также композиции из одноименного альбома, впервые выпущенного после долгого перерыва. Музыканты обещают провести теплый летний вечер у моря с любимыми хитами. Вот, кстати, эту песню сейчас и послушаем.

0: Радио Р.
1: 17.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Правительство решило усилить границу с Россией и Белоруссией. От пограничной патрульной тропы вглубь Литвы создадут 27-метровую полосу инженерных заграждений, а на отдельных участках шириной до 150 метров. Число парков с зубами дракона, бетонными блоками и другими средствами увеличат с 27 до 50. Министр обороны Робертас Каунас заявил: «Есть конкретный план, какие укрепления должны быть на расстоянии 5, 20 и 50 километров. На дополнительные работы до 30 года может понадобиться около 50 миллионов евро». Сотрудники посольства Литвы в Вашингтоне пожаловались на посла Гедиминаса Варбулиса. По данным СМИ, речь идет о неуважительном поведении, повышении голоса и слишком продолжительном рабочем дне. Сам посол возглавляет депмиссию с августа прошлого года. После появления этой информации Министерство иностранных дел Литвы решило создать специальную комиссию. Она проверит ситуацию в посольстве и работу Варбулиса, после чего будет решено, нужны ли дальнейшие меры. 26 августа вопрос также рассмотрит парламентский комитет по иностранным делам. Отдельный спор возник из-за депутата Жигимантаса Павильониса. Он рассказал, что уже около полугода получает жалобы на посла и общается с сотрудниками посольства. МИД считает, что такие неформальные контакты могут мешать работе депмиссии и допускает проверку возможного конфликта интересов Павильониса. Сам Павильонис утверждает: «Насколько я общался со всеми, не было ни одного человека, который сказал бы, что там все в порядке». Министр внутренних дел Мартинас Катилинас заявил, что одна из причин нехватки полицейских, пограничников и спасателей – более высокие зарплаты в системе обороны. По его словам, там сотрудники могут получать в 2.5 раза больше. Катилинас сообщил, что в следующем году зарплаты сотрудников служб МВД должны вырасти, но конкретные суммы пока обсуждаются. Министр социальной защиты и труда Инга Ругинени осенью предложит Сейму установить обязательное требование к социальному жилью по всей Литве. Оно должно быть безопасным, без плесени и сырости, с исправной сантехникой и пригодным для нормальной жизни. «Социальное жилье – это помощь государства человеку, а не наказание за то, что ему трудно», – заявила министр. Поводом стала история в Вильнюсе, где некоторые социальные квартиры, по данным Лайсвис ТВ, сдавались жильцам прям с плесенью и в плохом состоянии. Министр социальной защиты и труда Инга Ругинени считает, что людей, совершивших сексуальное преступление против детей, нужно вносить в открытый реестр. Поводом стали дела двух священников, один из которых обвиняется в преступлениях против 11 несовершеннолетних. «Люди, совершившие преступление такого уровня, должны быть публично внесены в реестр», заявила министр. При этом она подчеркнула, что данные жертв должны быть защищены. И о погоде. Ближайшей ночью облаков практически не будет, температура воздуха 8-12 градусов тепла. А вот завтра днем можно загорать. +23, +27.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

вместе с вами, а вы вместе со мной. И я вот что подумал, там завтра, да, вот у всех людей, у которых работа, скажем так, безэфирная, вот как у меня, должен быть один сокращенный час рабочий. А у меня завтра нет сокращенного часа, поэтому буду с вами до 6. Пойду-ка узнаю у начальства тут, а будет ли он оплачен в 2 раза больше, чем обычно. Ладно, я пока с этими вопросами разбираться, а вам желаю скорее добраться до дома и заняться теми делами, которые вы на сегодня запланировали. Напомню вам, что сегодня, когда открыл волшебный календарь, из которого вам рассказываю какие-то события дня важные, оказалось, что 13 августа, четверг, это день встреч. Поэтому обращайте внимание на всех вокруг, они обратят на вас. И эти встречи, возможно, будут не случайными, а какое-то долгое знакомство вы сможете завести после случайной встречи. Вот так вот. Не случайная встреча, случайная встреча. Короче, встретите кого-нибудь, с кем будете долго дружить и радоваться жизни. И специальное предсказание от меня, астролога-предсказателя-нумеролога. Смотрите по сторонам, потому что именно сегодня, может быть, вам случайно улыбнется тот самый ваш суженый, ряженый, ну или та самая, которую вы ждали всю жизнь.

0: радио R. Лето.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р. Вот это здорово!
1: Великолепные, непревзойденные. Я с вами буду прощаться. Был здесь с вами Жень Соленков. Вот несколько часов, начиная с часу дня. Все проконтролировал, проверил. Музыка играет, новости были. Всякие веселые истории, важная, неважная информация была. А это значит, что можно завершать сегодняшний эфир. Хорошего дня. Ваш же хороший день, как обычно, продолжается. Оставайтесь на волнах Радио Р. Ну и сейчас, так, сейчас попрошу нашего Валентина Великолепного. Аплодисменты Валентину Великолепному. Да-да-да, это тот человек, который следит за тем, чтобы музыка всегда играла и днем, и ночью, и в выходные, и в рабочие моменты. Так, что мы с вами сегодня, так сказать, на прощание под занавес моего эфира послушаем. Про Мальборо песню будем слушать, но не совсем про ковбоя, но звучит она хорошо.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики обещают нам, что будет малооблачно и температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. А вот завтра днем настоящее лето от плюс 23, плюс 27.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Вот по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р. Слушай радио.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». 1500 вакансий, 12-часовые смены и все более агрессивные нападения. Как кадровый кризис полиции влияет на безопасность служащих и на помощь жителям страны. Руины большой синагоги в Вильнюсе освобождены от поздних построек. Как археологи восстанавливают подлинную историю главного духовного центра евреев Восточной Европы. Флористика – это больше, чем красивые букеты. Почему этому ремеслу учатся годами, как засыпают цветы и что объединяет современные композиции с древними традициями Жольнис. Эти и другие материалы читайте в 33-м номере «Экспресс неделя».
0: На радио «Р» летняя пора. Летняя пора. Время ярких впечатлений.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики обещают нам, что будет малооблачно и температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. А вот завтра днем настоящее лето от плюс 23, плюс 27.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. На волне хорошего настроения.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Стоимость квартир растет быстрее доходов на рынок недвижимости не остывает. Как экономика реагирует на ситуацию? Кто сегодня может позволить себе покупку жилья? В Литве нужного лекарства не оказалось, зато в Польше его продали без проблем и вдвое дешевле. Как покупать лекарства за границей, когда они компенсируются государством? Для жителей Литвы поход за грибами – это гораздо больше, чем тихая охота. Почему грибы веками считались почти мистическими существами и чем удивит праздник грибов в варенье? Эти и другие материалы читайте в 33-м номере «Экспресс недели».
2: Радио Р. Оставайся на позитиве.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Оставайся на позитиве.
2: Громче голос, эй. Слышишь, я выхожу.

0: слушаете Радио Р.
1: Лето. Лето.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: остаться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Р. То, что надо. You shot me through them.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.